город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100-процентный хит. Только на Соль FM.
2: I took the long road across the ocean.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: О чем ты не спишь по ночам?

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит. Тельцы, никуда не торопитесь сейчас, чтобы в будущем не откатываться назад из-за ошибок. Близнецы, будьте готовы сегодня выглядеть безупречно. Раки, подходящий день для новых начинаний, особенно в деловой сфере. Львы, сегодня не стоит выдавать желаемое за действительное и наоборот. Девы, для многих этот день будет связан с важными открытиями. Весы, вашим самым тайным мыслям будет сопутствовать удача. Скорпионы, не стоит всегда ждать какого-то подвоха от малознакомых людей. Стрельцы, день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Козероги, не исключены денежные поступления из давно забытых источников. Водолеи, факторы, осложнявшие вам жизнь, наконец сойдут на нет. Рыбы, действуйте не так, как ожидают от вас другие люди. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль FM. Погода.
1: 23 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 25 градусов, вечером до 17.
0: В эпицентре

0: Три камня. 8 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.
2: Ты что, реально поедешь к ней ради двух минут?

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: то...
1: Узнай, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
2: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит. Тельцы, никуда не торопитесь сейчас, чтобы в будущем не откатываться назад из-за ошибок. Близнецы, будьте готовы сегодня выглядеть безупречно. Раки, подходящий день для новых начинаний, особенно в деловой сфере. Львы, сегодня не стоит выдавать желаемое за действительное и наоборот. Девы, для многих этот день будет связан с важными открытиями. Весы, вашим самым тайным мыслям будет сопутствовать удача. Скорпионы, не стоит всегда ждать какого-то подвоха от малознакомых людей. Стрельцы, день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Козероги, не исключены денежные поступления из давно забытых источников. Водолеи, факторы, осложнявшие вам жизнь, наконец сойдут на нет. Рыбы, действуйте не так, как ожидают от вас другие люди. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
1: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 23 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 25 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это Радио Соляной столицы.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит. Тельцы, никуда не торопитесь сейчас, чтобы в будущем не откатываться назад из-за ошибок. Близнецы, будьте готовы сегодня выглядеть безупречно. Раки, подходящий день для новых начинаний, особенно в деловой сфере. Львы, сегодня не стоит выдавать желаемое за действительное и наоборот. Девы, для многих этот день будет связан с важными открытиями. Весы, вашим самым тайным мыслям будет сопутствовать удача. Скорпионы, не стоит всегда ждать какого-то подвоха от малознакомых людей. Стрельцы, день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Козероги, не исключены денежные поступления из давно забытых источников. Водолеи, факторы, осложнявшие вам жизнь, наконец сойдут на нет. Рыбы, действуйте не так, как ожидают от вас другие люди. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Соль ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: 23 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 25 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.

0: 500 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Тенет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
2: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Рекам є 10 часов утра. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Знаешь, что говорят звезды? Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит. Тельцы, никуда не торопитесь сейчас, чтобы в будущем не откатываться назад из-за ошибок. Близнецы, будьте готовы сегодня выглядеть безупречно. Раки, подходящий день для новых начинаний, особенно в деловой сфере. Львы, сегодня не стоит выдавать желаемое за действительное и наоборот. Девы, для многих этот день будет связан с важными открытиями. Весы, вашим самым тайным мыслям будет сопутствовать удача. Скорпионы, не стоит всегда ждать какого-то подвоха от малознакомых людей. Стрельцы, день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Козероги, не исключены денежные поступления из давно забытых источников. Водолеи, факторы, осложнявшие вам жизнь, наконец сойдут на нет. Рыбы, действуйте не так, как ожидают от вас другие люди. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Ты на любимой волне.

0: Соль FM. Погода.
1: 23 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 25 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алло? Ты сегодня выходил из дома?
6: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
6: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч. Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
7: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
9: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
10: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
11: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Ты на любимой волне.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит. Тельцы, никуда не торопитесь сейчас, чтобы в будущем не откатываться назад из-за ошибок. Близнецы, будьте готовы сегодня выглядеть безупречно. Раки, подходящий день для новых начинаний, особенно в деловой сфере. Львы, сегодня не стоит выдавать желаемое за действительное и наоборот. Девы, для многих этот день будет связан с важными открытиями. Весы, вашим самым тайным мыслям будет сопутствовать удача. Скорпионы, не стоит всегда ждать какого-то подвоха от малознакомых людей. Стрельцы, день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Козероги, не исключены денежные поступления из давно забытых источников. Водолеи, факторы, осложнявшие вам жизнь, наконец сойдут на нет. Рыбы, действуйте не так, как ожидают от вас другие люди. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Радио соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: 23 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 25 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8-800-533-94-64 и на 3Z. Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле! Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
8: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
9: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Данет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
10: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире новости в ритме отдыха. Эксперт по туризму Майя Котлер назвала Вьетнам самым популярным направлением Азии на лето 2026 года. В своем телеграм-канале она сослалась на данные Ассоциации туроператоров России. Сейчас на страну приходится 48% всех продаж туров в Азию. На втором месте Китай, на третьем – Таиланд. А Индонезию выбирает около 5% туристов. По словам Котлер, аудитория смещает интересы. Вьетнам выводит на рынок новые отели по цене, сравнимой с прошлой премиальной Турцией, тогда как Таиланд заметно подорожал. Главными фаворитами сезона она называет Ничанг, Дананг и Камрань. Летом там комфортная погода, а воздух прогревается до 30 градусов. Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что жара может негативно влиять на сердечно-сосудистую и эндокринную систему. В своем телеграм-канале она поделилась несколькими способами, которые помогают легче переносить высокие температуры. По словам врача, охладиться лучше всего помогает теплый душ. Ледяная вода вызывает спазм сосудов и не дает ощущения прохлады. Еще один способ – горячий чай, который усиливает потоотделение и помогает организму охлаждаться естественно. Путем. Павлова советует обращать внимание на точки пульса. Можно подставить запястье под прохладную воду или приложить влажный платок к задней части шеи. И важно правильно настраивать кондиционер. Разница между улицей и помещением не должна превышать 5-7 градусов. Эксперт подчеркивает, что такие простые меры помогают снизить нагрузку на организм и избежать перегрева. Жители Европейского Союза массово устремились в Россию. Только с начала 2026 года в страну въехало более 70 тысяч европейцев, пишет РИА Новости. По данным агентства, из них 30 тысяч совершили частный визит, а 19 тысяч приехали в страну в качестве туристов. Еще 7 тысяч человек совершили деловой визит. Чуть более 2 тысяч приезжали по работе, а 863 человека в связи с учебой. Больше всего человек приехало в Россию из Германии. Далее идут Эстония, Латвия, Литва, Италия, а также Польша, Франция, Греция, Испания и Болгария. Самых интересных и добрых выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
6: «Сатурн Р Авто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Р Авто».
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
8: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Эксперты издания How to Geek рассказали, что скрытая функция автозапуска может заметно замедлять работу Windows. Редактор Рич Хайн, который много лет изучает операционные системы Microsoft, назвал ее тайным убийцей производительности. По его словам, именно автозапуск и фоновые процессы чаще всего нагружают компьютер. Хайн советует каждому пользователю зайти в настройки и проверить, какие программы стартуют вместе с системой. Часто там оказываются приложения, которые не нужны, но продолжают тратить ресурсы, скачивать обновления и замедлять работу ПК. Он также рекомендует периодически открывать диспетчер задач и отключать ненужные фоновые процессы, но подчеркивает, нельзя трогать незнакомые системные службы, чтобы не нарушить работу Windows. Такой простой контроль помогает заметно ускорить устройство и избежать лишней нагрузки. На рейсе из Москвы в Красноярск произошел инцидент. Пьяный пассажир устроил дебош. Об этом сообщает NGS24. По данным издания, 44-летний житель Бурятии громко ругался, мешал окружающим и не ориентировался в пространстве. На замечания экипажа он реагировал агрессивно и отказывался подчиняться. Успокоить мужчину бортпроводникам не удалось. И тогда подключились другие пассажиры. Они усадили нарушителя в кресло и связали ему руки пластиковыми хомутами. Так он и провел оставшуюся часть полета. В Красноярске его встретила транспортная полиция. Медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в трезвом виде. Российский альпинист Рустам Набиев стал первым человеком в мире, которому удалось подняться на Эверест без помощи ног. Спортсмен совершил восхождение на высоту 8849 метров на одних руках. «Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно. Пока в вас теплится жизнь, боритесь. Боритесь до конца. Пожалуйста, оно того стоит», — написал Набиев в своих социальных сетях. Набиев лишился обеих ног в 2015 году при обрушении казармы в Омске. До Эвереста он уже покорял Эльбрус, Казбек, Арарат, Килиманджаро, Аконкагуа и Манаслу. Восхождение на Эверест стало для него 7-м по счету крупным достижением. Ярких и добрых новостей желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.
2: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3Z. Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хаса на 105, корпус 3, 223-33-93, 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 5000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина 59.ру 8-342-278-0707.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире новости в ритме отдыха. Эксперт по туризму Майя Котлер назвала Вьетнам самым популярным направлением Азии на лето 2026 года. В своем телеграм-канале она сослалась на данные Ассоциации туроператоров России. Сейчас на страну приходится 48% всех продаж туров в Азию. На втором месте Китай, на третьем – Таиланд, а Индонезию выбирает около 5% туристов. По словам Котлер, аудитория смещает интересы. Вьетнам выводит на рынок новые отели по цене, сравнимо с прошлой премиальной Турцией, тогда как Таиланд заметно подорожал. Главными фаворитами сезона она называет Ничанг, Дананг и Камрань. Летом там комфортная погода, а воздух прогревается до 30 градусов. Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что жара может негативно влиять на сердечно-сосудистую и эндокринную систему. В своем телеграм-канале она поделилась несколькими способами, которые помогают легче переносить высокие температуры. По словам врача, охладиться лучше всего помогает теплый душ. Ледяная вода вызывает спазм сосудов и не дает ощущения прохлады. Еще один способ – горячий чай, который усиливает потоотделение и помогает организму охлаждаться естественно. Путем. Павлова советует обращать внимание на точки пульса. Можно подставить запястье под прохладную воду или приложить влажный платок к задней части шеи. И важно правильно настраивать кондиционер. Разница между улицей и помещением не должна превышать 5-7 градусов. Эксперт подчеркивает, что такие простые меры помогают снизить нагрузку на организм и избежать перегрева. Жители Европейского Союза массово устремились в Россию. Только с начала 2026 года в страну въехало более 70 тысяч европейцев, пишет РИА Новости. По данным агентства, из них 30 тысяч совершили частный визит, а 19 тысяч приехали в страну в качестве туристов. Еще 7 тысяч человек совершили деловой визит. Чуть более 2 тысяч приезжали по работе, а 863 человека в связи с учебой. Больше всего человек приехало в Россию из Германии. Далее идут Эстония, Латвия, Литва, Италия, а также Польша, Франция, Греция, Испания и Болгария. Самых интересных и добрых выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье. 2 часа дня. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии «Клиар». Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алло?
6: Ты сегодня выходил из дома?
5: Что? Кто это?
6: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
5: Я не понимаю.
6: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
7: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
9: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио «Соляной».

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Эксперты издания How to Geek рассказали, что скрытая функция автозапуска может заметно замедлять работу Windows. Редактор Рич Хайн, который много лет изучает операционные системы Microsoft, назвал ее тайным убийцей производительности. По его словам, именно автозапуск и фоновые процессы чаще всего нагружают компьютер. Хайн советует каждому пользователю зайти в настройки и проверить, какие программы стартуют вместе с системой. Часто там оказываются приложения, которые не нужны, но продолжают тратить ресурсы, скачивать обновления и замедлять работу ПК. Он также рекомендует периодически открывать диспетчер задач и отключать ненужные фоновые процессы, но подчеркивает, нельзя трогать незнакомые системные службы, чтобы не нарушить работу Windows. Такой простой контроль помогает заметно ускорить устройство и избежать лишней нагрузки. На рейсе из Москвы в Красноярск произошел инцидент. Пьяный пассажир устроил дебош. Об этом сообщает NGS24. По данным издания, 44-летний житель Бурятии громко ругался, мешал окружающим и не ориентировался в пространстве. На замечания экипажа он реагировал агрессивно и отказывался подчиняться. Успокоить мужчину бортпроводникам не удалось. И тогда подключились другие пассажиры. Они усадили нарушителя в кресло и связали ему руки пластиковыми хомутами. Так он и провел оставшуюся часть полета. В Красноярске его встретила транспортная полиция. Метасвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в трезвом виде. Российский альпинист Рустам Набиев стал первым человеком в мире, которому удалось подняться на Эверест без помощи ног. Спортсмен совершил восхождение на высоту 8849 метров на одних руках. «Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно. Пока в вас теплится жизнь, боритесь. Боритесь до конца. Пожалуйста, оно того стоит», — написал Набиев в своих социальных сетях. Набиев лишился обеих ног в 2015 году при обрушении казармы в Омске. До Эвереста он уже покорял Эльбрус, Казбек, Арарат, Килиманджаро, Аконкагуа и Манаслу. Восхождение на Эверест стало для него 7-м по счету крупным достижением. Ярких и добрых новостей желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье.
2: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

0: Sunshines.
1: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8-800-533-94-64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только нас...

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире новости в ритме отдыха. Эксперт по туризму Майя Котлер назвала Вьетнам самым популярным направлением Азии на лето 2026 года. В своем телеграм-канале она сослалась на данные Ассоциации туроператоров России. Сейчас на страну приходится 48% всех продаж туров в Азию. На втором месте Китай, на третьем – Таиланд, а Индонезию выбирает около 5% туристов. По словам Котлер, аудитория смещает интересы. Вьетнам выводит на рынок новые отели по цене, сравнимой с прошлой премиальной Турцией, тогда как Таиланд заметно подорожал. Главными фаворитами сезона она называет Ничанг, Дананг и Камрань. Летом там комфортная погода, а воздух прогревается до 30 градусов. Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что жара может негативно влиять на сердечно-сосудистую и эндокринную систему. В своем телеграм-канале она поделилась несколькими способами, которые помогают легче переносить высокие температуры. По словам врача, охладиться лучше всего помогает теплый душ. Ледяная вода вызывает спазм сосудов и не дает ощущения прохлады. Еще один способ – горячий чай, который усиливает потоотделение и помогает организму охлаждаться естественно. Путем. Павлова советует обращать внимание на точки пульса. Можно подставить запястье под прохладную воду или приложить влажный платок к задней части шеи. И важно правильно настраивать кондиционер. Разница между улицей и помещением не должна превышать 5-7 градусов. Эксперт подчеркивает, что такие простые меры помогают снизить нагрузку на организм и избежать перегрева. Жители Европейского Союза массово устремились в Россию. Только с начала 2026 года в страну въехало более 70 тысяч европейцев, пишет РИА Новости. По данным агентства, из них 30 тысяч совершили частный визит, а 19 тысяч приехали в страну в качестве туристов. Еще 7 тысяч человек совершили деловой визит. Чуть более 2 тысяч приезжали по работе, а 863 человека в связи с учебой. Больше всего человек приехало в Россию из Германии. Далее идут Эстония, Латвия, Литва, Италия, а также Польша, Франция, Греция, Испания и Болгария. Самых интересных и добрых выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех.
2: Шестнадцать часов.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Радио «Соленой».

0: Реклама на Соль FM. Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч. Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Эксперты издания How to Geek рассказали, что скрытая функция автозапуска может заметно замедлять работу Windows. Редактор Рич Хайн, который много лет изучает операционные системы Microsoft, назвал ее тайным убийцей производительности. По его словам, именно автозапуск и фоновые процессы чаще всего нагружают компьютер. Хайн советует каждому пользователю зайти в настройки и проверить, какие программы стартуют вместе с системой. Часто там оказываются приложения, которые не нужны, но продолжают тратить ресурсы, скачивать обновления и замедлять работу ПК. Он также рекомендует периодически открывать диспетчер задач и отключать ненужные фоновые процессы, но подчеркивает, нельзя трогать незнакомые системные службы, чтобы не нарушить работу Windows. Такой простой контроль помогает заметно ускорить устройство и избежать лишней нагрузки. На рейсе из Москвы в Красноярск произошел инцидент. Пьяный пассажир устроил дебош. Об этом сообщает NGS24. По данным издания, 44-летний житель Бурятии громко ругался, мешал окружающим и не ориентировался в пространстве. На замечания экипажа он реагировал агрессивно и отказывался подчиняться. Успокоить мужчину бортпроводникам не удалось. И тогда подключились другие пассажиры. Они усадили нарушителя в кресло и связали ему руки пластиковыми хомутами. Так он и провел оставшуюся часть полета. В Красноярске его встретила транспортная полиция. Метасвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в трезвом виде. Российский альпинист Рустам Набиев стал первым человеком в мире, которому удалось подняться на Эверест без помощи ног. Спортсмен совершил восхождение на высоту 8849 метров на одних руках. «Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно. Пока в вас теплится жизнь, боритесь. Боритесь до конца. Пожалуйста, оно того стоит», — написал Набиев в своих социальных сетях. Набиев лишился обеих ног в 2015 году при обрушении казармы в Омске. До Эвереста он уже покорял Эльбрус, Казбек, Арарат, Килиманджаро, Аконкагуа и Манаслу. Восхождение на Эверест стало для него 7-м по счету крупным достижением. Ярких и добрых новостей желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Часов вечера в Прикамье.
2: В ритме города. Соль FM.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Из Соликамска с любовью.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 17 градусов, днем до 24. По северу будет пасмурно, дожди, грозы и сильный ветер. Утром до 15 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения – по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире новости в ритме отдыха. Эксперт по туризму Майя Котлер назвала Вьетнам самым популярным направлением Азии на лето 2026 года. В своем телеграм-канале она сослалась на данные Ассоциации туроператоров России. Сейчас на страну приходится 48% всех продаж туров в Азию. На втором месте Китай, на третьем – Таиланд, а Индонезию выбирает около 5% туристов. По словам Котлер, аудитория смещает интересы. Вьетнам выводит на рынок новые отели по цене, сравнимой с прошлой премиальной Турцией, тогда как Таиланд заметно подорожал. Главными фаворитами сезона она называет Ничанг, Дананг и Камрань. Летом там комфортная погода, а воздух прогревается до 30 градусов. Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что жара может негативно влиять на сердечно-сосудистую и эндокринную систему. В своем телеграм-канале она поделилась несколькими способами, которые помогают легче переносить высокие температуры. По словам врача, охладиться лучше всего помогает теплый душ. Ледяная вода вызывает спазм сосудов и не дает ощущения прохлады. Еще один способ – горячий чай, который усиливает потоотделение и помогает организму охлаждаться естественно. Путем. Павлова советует обращать внимание на точки пульса. Можно подставить запястье под прохладную воду или приложить влажный платок к задней части шеи. И важно правильно настраивать кондиционер. Разница между улицей и помещением не должна превышать 5-7 градусов. Эксперт подчеркивает, что такие простые меры помогают снизить нагрузку на организм и избежать перегрева. Жители Европейского Союза массово устремились в Россию. Только с начала 2026 года в страну въехало более 70 тысяч европейцев, пишет РИА Новости. По данным агентства, из них 30 тысяч совершили частный визит, а 19 тысяч приехали в страну в качестве туристов. Еще 7 тысяч человек совершили деловой визит. Чуть более 2 тысяч приезжали по работе, а 863 человека в связи с учебой. Больше всего человек приехало в Россию из Германии, далее идут Эстония, Латвия, Литва, Италия, а также Польша, Франция, Греция, Испания и Болгария. Самых интересных и добрых выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 17 градусов, днем до 24. По северу будет пасмурно, дожди, грозы и сильный ветер. Утром до 15 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль FM. Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 17 градусов, днем до 24. По северу будет пасмурно, дожди, грозы и сильный ветер. Утром до 15 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
9: Двухкассетник каждую субботу.
10: Каждую субботу.
9: С 7 часов вечера.
10: На Соль FM.

0: Прикамье, 8 часов вечера.
1: Видный город.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку, казаков разбор. Бойников, Тетрис, Танчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль FM. Двухкассетник.
3: Шоу из 90-х.
2: На Соль.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 17 градусов, днем до 24. По северу будет пасмурно, дожди, грозы и сильный ветер. Утром до 15 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Сатурн Эр Авто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эр Авто.
3: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
5: Двухкассетник на Соль FM. Танцуем под радио.

0: отбор и попала в чарты. Музыка, которую выбирают, покупают и скачивают. Которую делают самые классные музыканты и ставят в клубах. Только она оказывается на вершине. Это вершина наслаждения и успеха. Это «Dance-вершина».
1: Всем привет, у микрофона диджей Ромах, и вы слушаете Dance Вершину. В ближайшие 60 минут расставим твои любимые треки в порядке от 20 до 1 места, но прежде вспомним, кто оказался на вершине на прошлой неделе.
0: Это Dance Вершина.
2: Третье место.
1: На третьем месте Lord Luxury и Emily Roberts, Love You For Life.
2: Второе место.
1: На втором оказались Fastboy и их трек «This Feeling».
2: Первое место.
1: Ну и лидером стал легенда. Просто легенда — это Bruno Mars, «I Just Mind». На этой неделе точно все поменяется, а вот как, узнаем в конце этого часа. Для начала же узнаем, кто покидает наш чарт, и на этой неделе это One Republic, «Give Me Something».
0: Это

на 19 месте сегодня D.O.D., Poppy Bascop и Sony Fudera с Think About Us. Двигаемся на строчку вверх, и здесь новинка прошлой недели — Teddy Swims, Mr. Know It All, плюс одна позиция за неделю.

Алан Рокстон «Вертиго» сегодня располагается на 17-й строчке. Кстати, по сравнению с предыдущей неделей, позиция абсолютно не поменялась. Все так же на 17-м месте, в отличие от Вани Дмитриенко. Трек «Ртуть» потерял сразу 4 строчки, сейчас на 16-м месте.

0: The Second Voice и их мировой хит Let Me Be, музыкальный проект, который появился только в этом году и уже завоевал сердца слушателей, так что неудивительно, что в нашем чарте эта работа стартует с 15-й позиции. Ну а далее ребята бывалые на 14-м месте Медуза и Хендрика Мамайл Don't Wanna Go Home.
1: Весь город на одной волне.

0: ребята, которые вовсю колесят прямо сейчас в туре, еще успевают выпускать абсолютные хиты. Это BTS и трек Swim. Сегодня он не изменил свою позицию, но мы верим, что уже на следующей неделе рывок будет ощутимым. Как, например, у коллаборации Калима Скотта и Лёни трек Stay прибавил сразу 3 строчки.
1: Dance

Любое слово, действие, любая эмоция в отношениях способна оставить след, и самое главное, чтобы след этот был только положительным. Ну а если нет, то отпускайте, смело отпускайте и идите вперед, об этом и поют Two Colors. Работа Remind Me to Forget на 11 месте. Ну а мы же движемся далее. На 10 строчке сегодня Алок и Халид, Dive Into Me. Трек прибавил одну позицию по итогам недели.

0: сколько бы песен не пелось про космос, галактику, все равно нам этого мало. Все-таки так и манит нас неизвестность. Ну или как еще объяснить, почему песни про космос настолько популярны? Кункс и Зафилиус Лондон Galaxy на 9-й строчке чарта. Ну а далее плавно переходим на 8-е место. И здесь сегодня Алан Уокер, Broken Strains.
1: 8-е место.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 17 градусов, днем до 24. По северу будет пасмурно, дожди, грозы и сильный ветер. Утром до 15 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: выпускает свои альбомы, она в том числе и на виниле. В 2026 году альбомы на виниле, извините, но это какая-то роскошь уже. И практически за месяц до премьеры нет ни одной свободной пластинки вообще-то. Все раскупили, все хотят хиты. Bebe Rexha, Faithless с треком New Religion идет уверенно к первому месту. Ну а мы движемся к четвертой строчке.
1: Четвертая.

0: F on the bitch. I went deaf on the bitch.
1: Ну вот и добрались мы с вами до вершины этого чарта. Осталось всего три места и бронза. Бронза на этой неделе у лидера прошлой, к слову говоря. Это Bruno Mars, I Just Mind.
2: Третье место.

Надеемся, что Bruno Mars все еще сможет оказаться на вершине нашего чарта, ведь взлетел он на самом деле стремительно. Как, собственно, и Zayn с работой Die For Me на этой неделе уже второй.

Немного остается займут лидирующей строчки, ну а у нас кульминация. Первое место. На протяжении часа мы ждали этого момента. Мы его с вами вместе дождались. Сегодня лидером группы номер один и песни номер один стали Fast Boy. Трек This Feeling, он уже прямо сейчас в ваших ушках. Ну а я, диджей Ромаха, попрощаюсь с вами до следующей недели. Слушайте правильную музыку и оставайтесь на нашей волне. Всем удачи и пока.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

дела в стороны. Повторяю, ну, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. В эпицентре

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Это Соль FM. Радио Соляной столицы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

понарошку. Плавится сердце, горит сигарета. Так закончилось наше с ней лето. По радио твоя любимая песня о том, что вы с ним не будете вместе. Ты не захочешь и не забудешь, скажешь по слезам, как сильно любишь. Я в потолок глаза не напишу тебе, как я скучаю, знай, что не я и тебя так не любит и не желает. Ты мое солнце, я твое сердце, но к тебе одна.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Radio. Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.